0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабона Руз, Радио Азия Плюс.

0: Наша реклама. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пифагора, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Этого вы никогда не услышите в нашем эфире. Если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. Разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
1: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
0: Жесткий диск. Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
2: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под камбыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и воскресенье на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наше радио.

Не упусти вкус лета с новым радио и мороженым Филин. Каждый будний день в 13.20 присылай пароль «Fresh Time» и свое имя в Viber или Telegram нового. Правильно отвечай на вопросы ведущего и забирай 20 пачек мороженого «Филин» для всей компании. Подробнее новое радио.бай. 18+.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид на перроне возле парапета. Мужичок с гитарою стоит.

0: Я Алексей Брянцев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Твои укоры, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь.

0: Аудиосторис.
1: Угарный газ незаметен глазу и не пахнет, но очень опасен. Внутри помещений из-за пожара

0: вещества, оставляя неприкосновенными остальные необходимые вещества. Лечение таким препаратом позволяет всего за считанные секунды освободить организм от угарного газа, восстановить способность гемоглобина переносить кислород и избежать тяжелых последствий интоксикации.
1: Аудио сторис.

ты в Москве. Ты пишешь мне, я жду тебя в субботу ровно в 2 часа у памятника Ленина. Звонишь ты мне, Наташ, ты где? Тебя не вижу я нигде. А ты сейчас вообще в Москве?

гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит со свиданницем. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина.

сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится утром.

пять этажей. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам, кто. Надоели беспорядки.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погоды, в понедельник в столице ожидается слабый дождь. Утром плюс 16 градусов, а днем до плюс 20.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран не будет взимать плату в Ормузском проливе, а США снимут блокаду с иранских портов и разминируют пролив. Как утверждает телеканал Fox News, такие действия предпримут стороны в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Согласно сведениям новостного портала YNET, в Израиле это соглашение считают плохим, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян.
2: Мир.
1: МАГАТЭ готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном касательно ядерной энергетики. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Когда стороны договорятся и попросят МАГАТЭ взять на себя проверку, Гросси обратится к Совету управляющих организаций за разрешением к проведению инспекций. Об этом сообщило агентство Йонхап. Литва, Польша и Франция проведут военные учения у границы России и Белоруссии. Как сообщает Элритас, маневры пройдут с 16 по 26 июня на участке границы между Польшей и Литвой, что недалеко от Белоруссии и Калининградской области России. Место проведения учений – Сувалкский коридор, узкий перешеек протяженностью 100 километров, который соединяет Балтийские государства с остальной частью НАТО.
2: Россия.
1: Дифференцированная семейная ипотека должна быть введена в России с 1 июля. На это рассчитывает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, дифференцированная семейная ипотека подразумевает разные ставки в зависимости от числа детей в семье. Планируется, что ставки составят от 4 до 12%.
2: Транспорт.
1: У «АвтоВАЗа» есть планы сделать гибридными фургоны СКМ. Такое решение будет реализовано в следующем году. В данном случае речь идет о грузовых версиях СКМ. А вот получат ли бензоэлектрические силовые установки модели в кузове минивэн, пока не ясно. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Аудиосторис.
1: Плиния стволоцветная или жаба-тикаба. Это растение из Бразилии. Еще она получила название виноградное дерево из-за плодов, крупных ягод с темной твердой оболочкой и сочной мякотью. Плоды похожи на виноград по вкусу, идут свежими на варенье и вино, но быстро ферментируются и долго не хранятся. Особенность растения – цветки и плоды растут прямо на стволе. Это явление называется каулифлория. Также плодоносят деревья какао, дуриана, хлебного дерева или облепихи. Дерево медленно растет и дает плоды через 10 лет, но прививка ускоряет урожай. Благодаря компактности и переносимости пересадки плиния популярна для бонсай с плодами на стволе.
0: Аудио сторис.

глаза. Лишь они успокоят в груди боль мою. Ах, как хочется солнечным зайчиком самого себя ослепить на миг.

посидеть перед псом на корточках, посмотреть в глаза его умные, честные. Ах, как хочется выйти в форточку,

хочется выйти из образа. Хлопнуть дверью и дать всем вам вольную. Под седлом есть два стремени, а не оба за. Лишь они успокоят в груди боль мою.

0: тебя. Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курицын.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погоды, в понедельник в столице ожидается слабый дождь. Утром плюс 16 градусов, а днем до плюс 20.
0: Радио «Шансон».

алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.